Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

свой осенний дождь. Мне смоют боль сердечную. Ах, как оно болит! В нем радость

девочка моя, не встретила, как прежде, и радости в глазах хватило на 3 дня. Лишь 3 забытых дня и 8 лет надежды.

говорит: накрутят срок и скоро, а значит, на этап по новой будут гнать.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: ты подумаешь.
1: Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: С трассы в сторону сверну, морозит дождик. Бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся дальнобойщик?

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardija, ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Vītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu. 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

последний раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас, праздновал свой час отлив.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука. Мои года...

0: мое богатство.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта». Оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта». Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа Непара. Милая. Живое выступление 2018 года.

0: Reklama.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: дверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: дело мастера.
1: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой, 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
5: Dēļ divi aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
6: Legenda evropeiskai pop-muziki Thomas Anders v Rīgē. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Thomas Anders и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Спидометр.
1: Первые автомобили вообще не показывали водителю скорость. Определять ее приходилось буквально на глаз. Ситуация изменилась в самом начале 20 века, когда механический спидометр появился на американском автомобиле Oldsmobile. Вскоре немецкий инженер Отто Шульце запатентовал магнитный спидометр. Принцип его работы оказался настолько удачным, что использовался в автомобилях практически весь последующий век.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь, по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиа 3А.
1: Инструменты Парксайд для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Лидл с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания – 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой – 14 евро. И набор сверл или бит для отверток – 5 евро. Лидл. Стоит того.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
4: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
1: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Когда вы возвращаетесь домой и ставите машину у дома, наступает то самое спокойствие, которого так не хватало за день. Хочется чего-то вкусного и легкого. Торт с лососем станет приятным сюрпризом для всей семьи и украсит вечер. Начните с хлеба. Нарежьте ломтики и уберите корочки, чтобы основа получилась ровной и мягкой. Лосось лучше взять слабосоленый. Нарежьте рыбу тонко, чтобы она ложилась слоями и не перебивала вкус других ингредиентов. Подготовьте свежий огурец и немного укропа. Для крема смешайте сливочный сыр или сметану с солью и перцем таким образом, чтобы масса была нежной и воздушной. На дно формы выложите слой хлеба и слегка увлажните его, чтобы он не был сухим. Затем распределите крем, добавьте лосось, кружочки огурца и немного зелени. Далее положите следующий слой хлеба и повторите все шаги. В конце аккуратно покройте верх и бока торта кремом, чтобы он выглядел как единое целое. Поставьте торт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время слои станут плотнее, а вкусы соединятся. Перед подачей украсьте верх ломтиками лосося, огурцом и веточками укропа. Подавайте торт охлажденным, с бокалом белого вина или с легким салатом. И пусть дом наполнится вкусом и теплом. Ведь самые приятные остановки случаются именно дома. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.

0: Интересный факт. Стеклоочистители.
1: Автомобильные дворники придумала американка Мэри Андерсон в 1903 году. Идея появилась после поездки по заснеженному Нью-Йорку. Андерсон увидела, как водитель вынужден постоянно останавливаться и очищать стекло вручную. Она придумала щетку, которой водитель управлял рычагом из салона. Но автомобильные компании изобретение отвергли. Считалось, что движущаяся щетка будет только отвлекать водителя. Спустя несколько лет дворники стали привычной частью автомобиля.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
2: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Что бы вы сделали, если бы однажды утром поняли, что больше никогда не обязаны работать ради денег? Киноафиша предлагает посмотреть, какой ответ на этот вопрос дает южнокорейский сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу». Главный герой руководит отделом продаж и давно устал от бесконечной офисной рутины и давления начальства. Но однажды происходит то, о чем мечтают миллионы. Он выигрывает в лотерею огромную сумму и получает возможность навсегда забыть о работе. Однако герой сериала неожиданно решает ничего не менять и снова приходит в офис. Только теперь ему больше не нужно бояться потерять должность. Он становится увереннее, начинает иначе разговаривать с коллегами и руководством и, наконец, позволяет себе принимать решения, на которые раньше не хватало смелости. История заставляет задуматься, насколько иначе человек ведет себя на работе, когда деньги перестают быть главным условием его свободы. Сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу» состоит из 10 серий. Возможно, главный выигрыш его героя вовсе не деньги, а возможность, наконец, жить без постоянного страха за завтрашний день. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

приедет в срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась полея, бросил я учебу и работу, стал пером, прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Но не в том ты ехала в вагоне, по железным нитям сентября, по железным нитям сентября.

0: Реклама.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

кажется, привидится. С чего недолго загрустить? Не опустись, чтобы обидеться.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. Когда ты станешь большим? Живое выступление 2021 года.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. А руки влево все! Вместе с фонариками! Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама.
2: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетишу сервис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия, и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

0: Интересный факт. Пешеходная зебра.
1: Первая привычная нам дорожная зебра появилась в Великобритании в 51 году. После войны автомобилей стало значительно больше, и инженеры искали разметку, которую водитель хорошо заметит издалека. Лучшим вариантом оказались широкие черно-белые полосы. Из-за сходства с окраской животного переход быстро прозвали зеброй. Позже вместо черных полос стали использовать цвет самого асфальта, а название сохранилось до наших дней.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

лошадей, мерседесы, маны и камазы. В адскую жару и в холода, будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

это не какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Шестое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. Слезы уже вышли, мама.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в билетсервис.
1: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия».
4: Второе место –

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Что бы вы сделали, если бы однажды утром поняли, что больше никогда не обязаны работать ради денег? Киноафиша предлагает посмотреть, какой ответ на этот вопрос дает южнокорейский сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу». Главный герой руководит отделом продаж и давно устал от бесконечной офисной рутины и давления начальства. Но однажды происходит то, о чем мечтают миллионы. Он выигрывает в лотерею огромную сумму и получает возможность навсегда забыть о работе. Однако герой сериала неожиданно решает ничего не менять и снова приходит в офис. Только теперь ему больше не нужно бояться потерять должность. Он становится увереннее, начинает иначе разговаривать с коллегами и руководством и, наконец, позволяет себе принимать решения, на которые раньше не хватало смелости. История заставляет задуматься, насколько иначе человек ведет себя на работе, когда деньги перестают быть главным условием его свободы. Сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу» состоит из 10 серий. Возможно, главный выигрыш его героя вовсе не деньги, а возможность, наконец, жить без постоянного страха за завтрашний день. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пик Найт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Get Radio LV. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер.
1: Живое выступление 2018 года.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь, по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.
2: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Вот давай, давай, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автобусная остановка.
1: Когда вы возвращаетесь домой и ставите машину у дома, наступает то самое спокойствие, которого так не хватало за день. Хочется чего-то вкусного и легкого. Торт с лососем станет приятным сюрпризом для всей семьи и украсит вечер. Начните с хлеба. Нарежьте ломтики и уберите корочки, чтобы основа получилась ровной и мягкой. Лосось лучше взять слабосоленый. Нарежьте рыбу тонко, чтобы она ложилась слоями и не перебивала вкус других ингредиентов. Подготовьте свежий огурец и немного укропа. Для крема смешайте сливочный сыр или сметану с солью и перцем таким образом, чтобы масса была нежной и воздушной. На дно формы выложите слой хлеба и слегка увлажните его, чтобы он не был сухим. Затем распределите крем, добавьте лосось, кружочки огурца и немного зелени. Далее положите следующий слой хлеба и повторите все шаги. В конце аккуратно покройте верх и бока торта кремом, чтобы он выглядел как единое целое. Поставьте торт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время слои станут плотнее, а вкусы соединятся. Перед подачей украсьте верх ломтиками лосося, огурцом и веточками укропа. Подавайте торт охлажденным, с бокалом белого вина или с легким салатом. И пусть дом наполнится вкусом и теплом. Ведь самые приятные остановки случаются именно дома. Приятного аппетита!

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она.

огня, а пление словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

Зачем мне она так нужна? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Интересный факт. Бензин.
1: В 20-х годах бензин можно было купить в аптеках. Его использовали для выведения пятен с одежды и очистки инструментов. Тогда он не был популярным топливом, и аптекари продавали его в небольших бутылочках. Позже, с ростом автомобилизации, бензин перекочевал на заправки.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

идет, она меня ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

большой. Как хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой. И рука моя дрожит, рисуя строки

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Я вспоминаю. Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Что бы вы сделали, если бы однажды утром поняли, что больше никогда не обязаны работать ради денег? Киноафиша предлагает посмотреть, какой ответ на этот вопрос дает южнокорейский сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу». Главный герой руководит отделом продаж и давно устал от бесконечной офисной рутины и давления начальства. Но однажды происходит то, о чем мечтают миллионы. Он выигрывает в лотерею огромную сумму и получает возможность навсегда забыть о работе. Однако герой сериала неожиданно решает ничего не менять и снова приходит в офис. Только теперь ему больше не нужно бояться потерять должность. Он становится увереннее, начинает иначе разговаривать с коллегами и руководством и, наконец, позволяет себе принимать решения, на которые раньше не хватало смелости. История заставляет задуматься, насколько иначе человек ведет себя на работе, когда деньги перестают быть главным условием его свободы. Сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу» состоит из 10 серий. Возможно, главный выигрыш его героя вовсе не деньги, а возможность, наконец, жить без постоянного страха за завтрашний день. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года во

0: мое богатство.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

куда-то убегает вдаль дорога. Мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шеферская доля, ни мед, ни сахар,

любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы как черт упрямы, покоряем.

но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Стюардесса по имени Жанна. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Интересный факт. Прицепы для собак.
1: В 30-е годы в Америке выпускали специальные прицепы для перевозки собак, которые крепились к задней части автомобиля. Внутри была вентиляция, коврики и даже миски для воды. Это было популярно среди охотников и путешественников.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописалась в шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались списать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: 響く限り。リンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы вы были.

С днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. От печали до радости. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Хромированные детали.
1: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает прочную оксидную пленку, устойчивую к влаге и соли. Со временем зеркальный блеск хрома стал элементом стиля и роскоши.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.
1: Под небом.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем.

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес.

трещу. На груди персты.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя. Хрупкий мир подарен нам, мы разделим пополам

ясный. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.